0: Алло.
1: А, Мана.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой там Ирак? Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, меня.
0: Aşırdan bile.
1: Hamdullah. Yaşarım bu vakti yine göresen nerede o haber. Sabırlaşın. Gece de dinçliğim yoktu da. Yat görüm yat kardeşim. Gecenin hayrindense seherin şerri yakıştı.